Не отпускай, не отпускай все, что происходит сейчас рядышком с тобой, потому что, ну, выходные, мне кажется, нужно цепляться за каждую возможность. Только что на Европе Плюс танцевальная новинка от Warrener и Lauren, Let Me Forget You. В Москве 3 часа 19 минут. Приветствую всех неспящих, отдыхающих и всех тех, кто любит и ценит самые модные хиты. Таких у нас много и на любой вкус. Впереди встретим Примадонну от Two Colors. Также появится Баиндия, его спектакль через 3 минуты. Хейвен и Кэтлин Арагон с максимально динамичной историей I Run. Так что бежим вперед навстречу музыке.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Круто, динамично, танцевально. На Европе Плюс свежая работа от немецкого электронного дуэта Two Colors под названием «Примадонна». Еще одно название, кстати, нужно точно запомнить, а лучше воспользоваться приложением Radio Hub. Скачивай, наслаждайся круглосуточно крутой музыкой, бесплатно и даже в режиме офлайн. Есть что интересного послушать. Все это в твоем телефоне.

фоне может оказаться прямо сейчас. Всем классных выходных и отличного отдыха. Мы продолжим музыкалить в компании Алекса Ворона и его хитом Fever Dream уже буквально через 3 минуты.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Все верно, не останавливаемся. Продолжим отдыхать под лучшие хиты планеты. Появится новинка от Miley Cyrus, Best Pass Wait. Let's go. Чуть раньше, если я буду танцевать, Баста и моя Мишель.
2: Если я буду танцевать, то только с тобой моя любовь.
1: Кайф. И еще немногим ранее появится певица.

0: Рэй, ее хит «Where is my husband?». Все это через пару мгновений. Тебе классного отдыха. Летим вперед.
1: Они будут Россию. Они опять сделали это. Живой завтрак с бригадой У.
2: Всем привет. Меня зовут Кирилл Лирик. Сегодня мы хорошенько утром попели в ВК-стадиуме с Европой Плюс, бригадой У. Все было клево.
3: Всем привет. С вами Катя Айова. Я только что была на живом завтраке. Это супер мероприятие.
4: Богдан Медведь. Мой первый приезд в Москву, в Россию.

0: dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 4 часа утра.

Yeah, прикольно, я заценил. На Европе Плюс только что Майли Сайрус с новинкой Best Passwords. Сингл стал заглавным треком 10-го студийного альбома Майли. Чистый дэнс-поп с оттенками 80-х, которые критики, кстати, сравнили с манерой Леди Гаги. Я думаю, что в этом что-то есть. Уверен, что еще пара недель трек покорит многие главные чарты и площадки планеты. Пожелаем удачи и пойдем вперед, потому что впереди еще огромное количество артистов, которые готовы нас порадовать. Через несколько минут лови проект Мизма, его солнечную историю «Hello, полетели».

life has got to give. Is this a dream?

Вот так, легко, ненавязчиво, Fast Boy на Европе Плюс, хитом Music Sounds. В пятницу этот трек прыгнул сразу же на 8 строчек вверх в чарте Еврохит Топ 40 и оказался аж на 12-й позиции. Да, это очень крутой результат, уверен, можно лучше, можно выше и на следующей неделе показать себя уже в топ-10 списка. Но тут уже, знаешь, все зависит от нашей с тобой поддержки. Если нравится, голосуй на сайте europaplus.ru. Тебе я желаю в очередной раз классных выходных, заряжайся, отдыхай, но и будем двигаться дальше. Там поставлю сингл дуэта Али Фарбен и Рене Миллер с темой Body Talk.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Отдыхаем, расслабляемся. Все это в компании крутых музыкантов. Появятся девчонки из группы Cat Size с темой Animal. Чуть раньше жаркий хит от Сидерленд под названием «Ту-ту-туру». И раньше всех появится кей-поп-группа BTS с темой «Swim». Тебе отличного настроения, летим дальше.

0: Dance.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в столице уже 5 часов утра.

На радиостанции номер один в России глобальная группа Cat Size с хитом Animal. В Москве 5 часов и 20 минут. Салют всем, кто еще не спит или уже проснулся. Самое главное, что ты здесь, рядом, и это абсолютно верное решение. Буквально через 40 минут продолжим просыпаться и бодриться в шоу «Крутой уикенд» с 7 до 10 утра. Ну а пока можно просто продолжать с удовольствием проводить выходные в компании любимых музыкантов. Далее по плану Sia и Шон Пол, также Nada и 54 Ultra, но сперва услышим мощный хит «Мафия Стайл» от Трэп Мафия Хаус. Дождись.

Sunshine от большого проекта музыкантов Ужель, Френч Монтаны, Дэвида Гетты и Эйдена Мартина. Мне кажется, что такие немалочисленные команды рождаются от того, что кто-то один предложил, а все остальные были свободны и подхватили тему. Все так же и у нас. В каждый уикенд сидишь дома один, и никто не звонит, не пишет. Так набери, набери сам, и скорее всего все сложится. Надеюсь, эти выходные ты проводишь так, как и было запланировано, так что классного тебе настроения. Далее в нашу компанию присоединится крутой музыкант Дати и хит номер один по версии чарта Еврохит ТОП 40. Называется он «Take Me There». Тебе осталось лишь только дождаться. Погнали дальше.

0: Еврохиты. 30 минут.
1: Европа плюс.
2: Да, услышим самые разнообразные хиты. Скоро появится Карлита и Софи Такер с темой «Манхэттен».

0: не забываем жаркий летний хит от Шакиры, Burna Boy, Die Die. Дальше больше, летим вперед.
1: В выходные можно спать до обеда.
2: Можно, но зачем?
1: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Ну давай, чем удивишь?
1: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
2: Короче, главное не проспать.
1: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше крутых выходных.

0: Радиус.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! 6 утра в Москве.

Манхэттен на Европе Плюс. Там, где Софи Такер, там, конечно, стиль. Эти ребята могут, умеют. Я даже однажды, помню, были у нас здесь в гостях на Европе Плюс и сделали свой лайв здесь у нас в студии. Так что, если есть возможность, посмотри. Наверняка найдешь на Ютубе или у нас в соцсетях 100%. Ребята, класс. Они такие еще там зеленые. В общем, ребята очень-очень стильные. Есть еще один стильный музыкант, легендарнейший музыкант, электронная суперзвезда, мужчина, который задал тренды на десятилетия вперед в электронной музыке. Это Дюк Дюмонт, его история Need You 100%. Послушаем. Будет также поп-рок-суперстар Алекс Уоррен, его история Fever Dream. Все это буду ставить утром уикенда, а может у кого-то уже и днем уикенда. Я, меня зовут Денис Романов. Классного воскресенья!

это Богдан Медведи, гости недавнего, в пятницу он прошел, не состоялся, правильно сказать, живого завтрака с бригадой О. Как оказалось, наш слон говорит на русском языке лучше, чем мы с вами вместе взятые все. Ну, это шутка, конечно, он человек из Румынии, но русский язык знает хорошо, это прекрасно. Мы очень рады были услышать его во всех, на всех языках планеты, чтобы говорил, нам нравится. Еще нравится, конечно, ну, вообще его работа Canon Me тоже нравится. Еще нравится Marshmello и Portugal The Man, их сильная история под названием «Феникс». Послушаем ее скоро здесь, на Европе+. Лови.

0: Хендрикс, суперстар в электронной индустрии. Мартин — это сын маминой подруги, я считаю. Очень хороший парень, с которым соглашаются фитовать все суперзвезды. Я не знаю, чей он там действительно брат или сын. Да ладно, шучу, конечно. Потрясающий электронный музыкант, талантливейший. Неоднократно лучший диджей планеты. И просто Мадонна вместе с ним. Их история бизар, классная тема, танцевальная. Есть еще один классный повод тоже порадоваться за всех артистов, которые у нас здесь появляются на Европе Плюс. В частности, за тех, кто был на живом завтраке. Потому что живой завтрак, конечно, был грандиозный.
1: Они опять сделали это. Живой завтрак с бригадой У.
2: Всем привет, меня зовут Кирилл Лирик. Сегодня мы хорошенько утром попели в ВК-стадиуме с Европой Плюс, бригадой У. Все было клево.
3: Всем привет, с вами Катя Айова. Я только что была на живом завтраке. Это супер мероприятие.
4: Богдан Медведь. Мой первый приезд в Москву, в Россию.

0: на Европе Плюс.
1: Доброе утро, здравствуйте, добрый день, может, у кого-то. Всем привет, ура, мы здесь, мы вместе на Европе Плюс. Меня зовут Денис Романов, буду вместе с вами ближайшие 3 часа с 7 до 10 утра, мы здесь. И что делаем? Конечно, во-первых, слушаем лучшую музыку на планете Земля. Это главное, это база, мы ради этого здесь собрались. Ну и, конечно, чуть-чуть классного контента, чуть-чуть подарков. Все это как у Джеймса Бонда в коктейле «Взболтать, но не смешивать». Будет вкусно, ребята, это 100%. В этом часе поиграем в игру под названием «Мутки». Там внутри наш эксклюзивный мерч в качестве подарков. Музыка уже сейчас. Будет Доминик Фай, будет Гаулин, будет Медуза и танцевальный хит «I don't wanna go home tonight» прямо сейчас.

Это Нефть Юника, War Eve, танцевальный суперхит прямо сейчас в крутом уикенде на Европе Плюс. А что если я вам, мы вам, мы Европа Плюс, предложим вам выиграть классный подарок от нас, эксклюзивный мерч? А? Есть игра, игра под названием «Утки», мы ее совсем скоро ждем. Чуть-чуть надо будет подключить мозг, я понимаю, что выходные дни, конечно, тяжело сделать, но тем не менее. Там классные подарки, все будет скоро, обязательно расскажу, все проанонсирую, 100%, ждем. А еще будет гороскоп, еще Тейт Макрей, ее стильная, мощная тема «Спортскар». Погнали! Погнали!

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Гороскоп.
1: Гороскоп в крутом уикенде на сегодня. Сегодня 27 сентября. Воскресенье. Овны. Будьте сегодня чуть требовательнее к себе, чем это обычно происходит. Ну, хотя, кто знает. Вообще, овны требовательные, говорят. Тельцы. День подкинет вам массу задач, но и силами для их выполнения не обделит. Близнецы. Лучшего дня для перемен, чем сегодня, не придумаешь. Раки. Ваше настроение на высоте, а этого уже достаточно. Так, кто дальше-то? Я потерял. Львы. Пожалуйста, перелистните уже эту страницу прошлого. Девы, самое время вспомнить, что жизнь — это не только работа. Весы, сегодня вы установите очень полезные контакты. Ой, хоть бы. Скорпионы, если у вас есть свободные деньги и время, то не стесняйтесь это все потратить дело. Стрельцы, вы на практике поймете, чего вам не хватает для успеха. Козероги, будете долго раздумывать, только упустите время, упустите момент. Так что не надо так. Водолеи, не пытайтесь во всех ситуациях оставаться правыми и настаивать на своем. И рыбы, ходить с хмурым лицом вам сегодня категорически запрещено.
0: Крутой уикенд на Европе плюс. Гороскоп.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Утки.
1: Пришло время, ребята, раздать вам подарки. Например, есть классный мерч наш эксклюзивный. Например, есть беспроводная колонка наша от Европы Плюс. Если тебе хочется забрать ее себе любимой, надо звонить прямо сейчас в крутой уикенд в игру «Утки». Там все предельно просто. Надо будет чуть-чуть подключить мозг, интуицию, возможно, и все получится. 745-65-65, код Москвы 495. 745-65-65, код Москвы 495. Звоним и тебя ждем, и, конечно, удачи.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Утки.
1: Поиграем в игрушку под названием «Утки». Классная игра, легкая, потому что даже знать особо ничего не надо. Надо просто немножко подключить интуицию, и все получится. Вот это и будет пытаться сделать наш слушатель из Ярославля. Зовут его Андрей. Андрей, привет, доброе утро. Здравствуй, Андрей.
2: Доброе утро.
1: Андрей, как у тебя с интуицией, расскажи мне. Есть у тебя какие-то эти наития, предвидения?
2: Ну, вообще, да, я думаю, есть что-то такое, потому что пару раз вот как бы бывало такое.
1: Слышали? За рулем. Слышали, на низы человек перешел. Я чувствую, что бывало такое. Чувствую тепло от этого варианта. Ладно, у нас с тобой игра. Игра называется «Утки». Есть в этой игре суть одна. Надо найти утку, найти не настоящий факт, то есть не настоящую, ну, типа новость, об артисте известном. Мы его часто слышим здесь на Европе Плюс у нас. Сегодня это Мартин Гэрикс. Это один из лучших диджеев планеты, неоднократно первым был, и так далее, и так далее. И два факта о нем. Ищем утку.
2: Хорошо,
1: давай. Значит, слушаем. Два факта про Мартина Гэрикса. Ищем не настоящий факт. Факт номер один. Свой первый трек Мартин Гэрикс выпустил под псевдонимом DJ Marty. Вот такой первый факт. Или второй факт. Мартин Гэрикс начал заниматься музыкой после того, как в 8 лет увидел выступление диджея Тиеста на Олимпиаде в Афинах. Вот такой второй факт. Андрей, давай проверять твою интуицию. Есть здесь утка, это 100%. Но какой факт? Как ты считаешь? Мартин Гэрикс и его... Давай, не буду тебя сбивать пока. Давай,
2: потом... Кажется, что первый как будто бы.
1: Мартин Гэрикс и Тиесто, ты знаешь, да, что они прям совершенно разные люди, разных поколений, да? И я не знаю, подсказка тебе или я тебе мешаю сейчас? если я тебе сейчас мешаю, наоборот? Ну ладно, давай, все, первое слово, как говорится, оно какое? Давай.
2: Первый вариант — утка.
1: Первый вариант — утка, и это абсолютная правда. Я аж заволновался. Молодец! Ура!
2: Классно.
1: Действительно так. Никаким диджеем Марти он не был, он был действительно сразу Мартином Гэриксом. А вот Тиесто — это вообще его кумир, поэтому действительно все было так. На Олимпиаде в Афинах он увидел его выступление, как говорят, да, некие СМИ. И все, и после этого мечтал стать диджеем, и стал, и молодец. А ты стал победителем. Мы тебя поздравляем. Наша фирменная беспроводная колонка от Европы Плюс теперь достается тебе. С хорошими выходными тебе. Или ты работаешь сегодня? Ты отдыхаешь?
2: Ну, я отдыхаю и работаю.
1: Ну, тогда и отдыха, и работы хорошие. Все, тебя с победой. Еще раз удачи.
2: Спасибо.
1: Тебе. И хорошего дня, и классной музыки. У нас ее в крутом уикенде полным-полно. Будет дуэт Оффенбах, будет их тема Our You прямо сейчас.
0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Утки.

Это танцевальный хит от Уорринер и Лорин. Let me forget you. Классная тема, классная. Впереди больше хитов, больше музыки в крутом уикенде. Потанцевали. Дальше будет R&B и поп, рок, сол, все дела. Будет Джей Шон. Будет его история Ride It. Алекс Уоррен и Одинери. А еще, конечно, в новом часе, в крутом уикенде. Естественно, без игр, без контента не обойтись. Что будет? Будет игра под названием «Киномания». Будет киномикс и подборка фильмов. Много интересного. Дождись.

0: Это классика R&B. Джей Шон, его история Ride It. Романтик коллекшн. Классная тема, классная. Больше хитов и больше музыки. Впереди в крутом уикенде будет Dua Lipa и Blackpink. Их работа Kiss and Make Up. Диваги и Slow Down. Будет Teddy Swims, поп-рок суперстар, соул суперзвезда. Его история Mr. Know It All. В новом часе будет продолжение крутого уикенда с подарками, конечно же. Дождись.
1: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Уже 8 утра в Москве. На Европе Плюс новости. С нами Дмитрий Королев. Доброе утро.
3: Доброе утро, Денис. Приветствую, друзья. В России появятся новые меры борьбы с интернет-мошенниками. Лимиты выплаты по ОСАГО увеличат, а в честь россиянина назвали спортивный элемент в гимнастике. Подробности далее. Проект третьего пакета мер по борьбе с телефонными и интернет-мошенниками «Антифрод 3.0» планируется внести на рассмотрение в Госдуму уже этой осенью. Об этом стало известно в рамках международного форума «Диалог о фейках». Пакет включает, в частности, меры по предотвращению противоправного использования электронных средств платежа, предоставлению услуг связи и сокращению избыточного сбора персональных данных. На данный момент подписан второй пакет мер «Антифрод 2.0». Документ включает более 20 норм, часть нововведений уже действующих. Часть вступит в силу в следующем году. Минфин поддерживает увеличение лимитов выплат по ОСАГО, однако рассчитывает, что это не приведет к существенному росту страховых тарифов. Как заявил замминистра финансов Иван Чебесков, тема требует дополнительного обсуждения с коллегами из страхового сообщества, а также с представителями Центробанка и парламента. Сейчас лимиты выплат по ОСАГО составляют 400 тысяч рублей за ущерб имуществу и 500 тысяч рублей за вред жизни и здоровью людей. Это максимальная сумма. Правительство утвердило документ, по которому платный участок дороги М4 Дон увеличится. Это произойдет после проводимой в Ростовской области реконструкции. Работы ведут на одном из наиболее загруженных участков. Трассу будет контролировать автоматизированная система управления дорожным движением и служба аварийных комиссаров. По сообщению Минтранса, то же самое коснется и скоростной дороги М12 Восток. Речь идет об отрезке от пересечения трассы на обходе Казани до пересечения с М7 Волга. Армянская сторона указала на устранение нарушений в сфере рыбной и молочной продукции. По информации «Известия», на данный момент ограничения еще не сняты. В настоящее время закрыт экспорт из Армении в Россию грузов, подлежащих фитосанитарному контролю, а также рыбы и рыбной продукции, молока и молочки. Ну и в честь российского спортсмена Ильи Заики назвали элемент спортивной гимнастики. Он успешно выполнил его во время этапа Кубка мира в Париже. Об этом сообщила Федерация спортивной гимнастики. И согласно правилам спортивной гимнастики, новый элемент называют фамилией спортсмена, который первым показал его на официальном турнире. Отмечу, в квалификации турнира Илья Заика занял первое место и вышел в финал. Ну а заключительные выступления по отдельным видам состоятся сегодня. И в завершении выпуска официальные курсы валют на это воскресенье и предстоящий понедельник. Доллар 84 рубля 34 копейки, единая европейская 95 рублей 87 копеек. Пока на этом все. А далее на Европе Плюс с вами Денис Романов и крутой уикенд. Всем доброго утра и хорошего дня в компании с Европой Плюс.

0: на Европе
1: Плюс. Привет всем еще раз. Доброе утро, добрый день, крутой уикенд на Европе Плюс. Это мы, это я, меня зовут Денис Романов. Буду вас и дальше развлекать. Ну что еще надо в воскресенье? Тем, кто отдыхает, тем более надо развлекать. Тем, кто работает, тем более надо развлекать. Ну, потому что вы понимаете, сидите вот там, наверное, на работе, скучаете, грустите. Ребята, мы с вами. Вот вам самая крутая музыка, естественно. Например, да ладно, сначала про планы. Музыка сейчас все будет, ребята, никуда не денется. Будет киномания. Киномания, игра, в которую можно выиграть классный эксклюзивный мерч. Будет, конечно, гороскоп. Киномикс скоро будет. Это подсказка к игре киномания. Там подборка фильмов интересных. Все чуть позже расскажу. Вот по музыке сейчас пробежимся. Будет Дивак Slow Down. Танцевальный хит будет Тедди Свимс и Мистер Know It All. Послушаем.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномикс.
1: Привет всем еще раз. Доброе утро, добрый день, крутой уикенд на Европе Плюс. Киномикс — это подборка фильмов. Во-первых, она интересная, потому что она всегда актуальная. Какие-то стили или какие-то жанры, или какие-то события, к ним все это дело приурочено. И, конечно же, это подсказка. Подсказка для игры «Киномания». Мы ее ждем скоро. Погнали, у нас на этой неделе... Ну, сейчас все объясню, все поймете в процессе, если кто не знает. Фильмы и сериалы с крутыми актерами. И вот подборка фильмов на этой неделе. Ну, несколько фильмов из этой подборки. Это Брэд Питт и картина под названием «Сердце зверя». Бывший спецназовец и его верный пес Один пытаются выжить в дикой природе Аляски после авиакатастрофы. Питт не только сыграл главную роль, но и выступил продюсером фильма, а режиссером стал Дэвид Эйр. Интересная картина. Брэд Питт пробует себя в разных ролях, и это прекрасно. Эндрю Гарфилд и картина «Восставший». Исторический боевик о крестьянском восстании 1381 года в Англии, крупнейшем бунте в истории страны. Гарфилд играет пахаря, который становится соратником Уотта Тайлера, возглавившего выступление простолюдинов против короля Ричарда II на фоне чумы и непомерных налогов. Вот так вот. Интересно, интересно. Эндрю Гарфилд, как всегда, талантлив и невероятен в любом амплуа, будь то Человек-паук или пахарь из картины «Восставший». Есть еще один фильм и еще один герой. Запомни только картину, запомни название фильма, оно тебе пригодится. Это Роберт Дауни-младший и фильм под названием «Мстители. Доктор Дум». Можно просто «Мстители». В новом масштабном фильме Marvel героям предстоит столкнуться с одним из самых опасных противников — Доктором Думом. И на этот раз угроза настолько серьезная, что привычным командам супергероев придется объединиться. В истории появится сразу несколько знаковых команд и персонажей Marvel. Зрителей ждет встреча с фантастической четверкой, людьми Икс и другими знакомыми героями. Это прекрасно, я считаю. Вселенные и персонажи, которые раньше существовали отдельно, окажутся в одной истории. Вот так. Особое внимание приковано, конечно, к Роберту Дауни-младшему, про которого уже чуть-чуть поговорили. Актер возвращается в киновселенную Marvel, но уже в совершенно другом образе — Доктора Дума. Создатели обещают масштабную историю, где судьба нескольких миров окажется под угрозой. Ну, это, конечно, это база. Мстители, и в частности Мстители Доктор Дум, это круто, это интересно, это ожидаемо. И мы этот фильм запоминаем, потому что он скоро поможет тебе выиграть в игре «Киномания». Ждем. А еще ждем, конечно, классную музыку. Дуа Липа, Блэкпинк, «История Kiss and Make Up» в крутом уикенде.
0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномикс.

Это Kima Sounds Rise. Слово в крутом уикенде на Европе Плюс. Танцевальный хит. Больше хитов и больше музыки впереди. Будет тоже танцевальный хит, но от легенды, от настоящей. Avicii, Wake Me Up. Послушаем. Будет дать и Take Me There. Еще будет гороскоп. Скоро мы его тоже ждем. Наверняка многие ждут, чтобы составить планы на вторую половину уикенда. Еще ждем игру Киномания. Там внутри наш эксклюзивный мерч. Можно будет забрать себе его, выиграть. И тем более подсказка была у нас в начале часа в Киномиксе. Если слушали, здорово. Не слушали, ну, стыд, позор, конечно. Но ничего страшного. Все равно получится. Дождись, все скоро.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Гороскоп.
1: Так, погнали разбираться с гороскопом и с планами на вторую половину уикенда. Гороскоп же в этом поможет, правильно? Правильно же. Овны, будьте сегодня чуть требовательнее к себе, чем обычно. Тельцы, день подкинет вам массу задач, но и силами для их выполнения не обделит. Это прекрасно. Близнецы, лучшего дня для перемен, чем сегодня, не придумаешь. Раки, ваше настроение на высоте, а этого, как говорят, уже достаточно. Так что делаем. Львы, пожалуйста, перелистните уже эту страницу прошлого. Все, двигаемся только вперед. Девы, самое время вспомнить, что жизнь — это не только работа. Весы, сегодня вы установите очень полезные контакты. Скорпионы, если у вас есть свободные деньги и время, то не стесняйтесь это все потратить. Стрельцы, вы на практике поймете, чего вам не хватает для успеха. Козероги, будете долго раздумывать, только упустите момент. Так что не надо этого делать. Тоже делайте. Тоже просто делайте, не думайте. Водолеи, не пытайтесь во всех ситуациях оставаться правыми и настаивать на своем. И рыбы, ходить с хмурым лицом вам сегодня категорически запрещено.
0: Крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Гороскоп.
3: Around the world.

она грядет. Как Танос. Игра «Киномания» прямо сейчас в крутом уикенде на Европе+. Если слушал или слушала в начале часа, наш киномикс будет выиграть супер легко. Если нет, ничего страшного. Звоните все 745-6565, код Москвы 495. Разыгрываем, конечно, как всегда, наш эксклюзивный мерч от Европы+. Крутой. Звоните. Звоните, участвуйте. 745-6565, код Москвы 495. Мы вас ждем. Удачи!

0: Играем в киноманию, раздаем подарки в крутом уикенде на Европе Плюс. Есть фирменный мерч наш от Европы Плюс, конечно же. Например, сумка, классная сумка Шоппер из новой коллекции подарков. Мы любим вообще такие вещи, конечно, стильные. И эти готовые стильные вещи мы готовы отдавать нашим слушателям, само собой. Есть у нас один такой счастливчик, который дозвонился. Вот нам до сих пор люди звонят, я же вижу на телефоне. Все линии заняты, что называется. А у нас есть уже участник Алексей, зовут его, он из Ленинградской области. Алексей, привет, доброе утро, здравствуй.
1: Доброе утро всем.
0: Привет,
1: привет, Европа Плюс.
0: Привет, Алексей, привет. У нас игра для тебя и подарок для тебя. Сумка Шоппер классная, стильная. Надо будет забрать, но поиграть чуть-чуть. Мы с тобой немножко пообщались уже за кадром. Я знаю, что ты не слушал Киномикс в начале часа. Стыдоба, конечно. Стыд, конечно. На самом деле ничего страшного, потому что я думаю, что ты сейчас своей интуицией, своим

0: умом дойдешь до правильного ответа. В чем суть, да? Нужно угадать название фильма по трем фактам. Я тебе эти факты назову, ты можешь слушать все три, можешь после каждого из фактов какие-то идеи накидывать, как тебе больше нравится. Если все получится, то тебе достается наша сумка Шопер. Если нет, я в это не верю. Я верю, что все получится. Пробуем?
1: Хорошо, да, конечно.
0: Итак, у нас сегодня были такие громкие премьеры, громкие актеры, которые снимались в этих фильмах. И вот, значит, задание такое. Факт номер один. В новом масштабном фильме киновселенной Marvel героям предстоит столкнуться с одним из самых опасных противников. Неким специалистом, назовем так, медицинским. Ну, можно его так назвать. А может быть и научным. И на этот раз угроза настолько серьезная, что привычным командам супергероев придется объединиться. Вот такой размытый немножко первый факт, чтобы было посложнее. Ну-ка, какие-то идеи?
1: Ну, слушайте, пока нет.
0: А, да? Ну, давай тогда. Я думал, будет сейчас что-нибудь. Давай второй. В истории, значит, в этой истории появится сразу несколько знаковых команд и персонажей вселенной Marvel. Киновселенная известная. Зрителей ждет встреча с фантастической четверкой, людьми X и другими знакомыми героями. Вселенные персонажи, которые раньше существовали абсолютно отдельно, окажутся в одной истории, большой истории. Вот такой факт. Второй. Какие-то уже есть предпосылки?
1: Да. Слушайте, пока тоже не особо. Примерно что-то где-то, но вот с названием фильма пока сложно.
0: Ну давай, сейчас я тебе третий дам, и мы с тобой будем думать вместе. Да. Третий. Особое внимание. Приковано к главному персонажу этого фильма. Его играет Роберт Дауни-младший. Актер возвращается в киновселенную Marvel, но уже в совершенно другом образе. Некого доктора. Создатели обещают масштабную историю, где судьба нескольких миров окажется под угрозой. Я тебе даже часть уже фильма сказал. Доктор. И это Роберт Дауни-младший, который играл в этой картине, уже он играл Железного человека. Но это последняя была подсказка. Но фильм...
1: Мстители у меня.
0: Ну, конечно, Мстители!
1: Доктор
0: Дум, так называется новая картина Мстители. Она выходит в конце этого года. Ну, молодец, все, мозг подключился, это уже хорошо. Мы тебя поздравляем.
1: Круто, спасибо.
0: Сумка Шопер от нас, от Европы Плюс, фирменная. Молодец, здорово, что ты в итоге все сообразил, все додумал, докрутил. Это прекрасно, мы за тебя рады. И хорошего тебе дня, хорошего продолжения уикенда. Пока-пока.
1: Спасибо огромное, Европа Плюс. Всего доброго.
0: Пожалуйста, мы всегда рады, когда рады вы. Это же наше кредо. Мы всегда рады, когда рады вы. Есть еще кое-что, чему порадуемся. Классная музыка. Мы здесь в первую очередь ради этого всего. Будет Сидерленд и Туту-Туру. В общем, тоже тема классная.
2: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномания.

0: Наши друзья из солнечной Каталонии. Команда Сидерленд, их работа Ту-ту-туру. Классная тема, летняя, ну и осенняя тоже. Пусть нам немножко осенью тоже будет тепло. Нам оно надо. Есть еще, конечно, то, что нам надо. Это больше хитов и больше музыки. Здесь на Европе Плюс в крутом уикенде будет 50 Cent, P.I.M.P. Набу и Муния Slow Down. И еще целый час крутого уикенда. Будут подарки, будет контент. Все впереди, все скоро.
1: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
4: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00. Для лиц старше 16 лет.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
7: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
8: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
7: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: 50 Cent, P.I.M.B. в конце часа на Европе Плюс. Классика из хип-хоп индустрии. Будет танцевальная уже классика. Это дуэт Fastboy. Их работа Music Sounds. Много всего интересного. Хужель, Шакира, Бёрнбой, Тейм, Импала и Дженни. Их работа Дракула. Все впереди, все в новом часе, в крутом уикенде. Дождись.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 9 утра в Москве. Новости на Европе Плюс. С нами снова Дмитрий Королев. Доброе утро.
3: Доброе утро, Денис. Приветствую, друзья. Правила возврата товаров, купленных онлайн, могут изменить. Садик должен воспитывать, а не готовить ребенка к школе. А российские волейболисты вернутся на европейскую площадку. Подробности далее. В России могут пересмотреть правила возврата товаров, купленных онлайн. Как заявил глава Центра стратегических разработок Павел Смелов, продавцы на маркетплейсах сталкиваются со злоупотреблениями со стороны покупателей. По его словам, донастройка законодательства коснется закона о защите прав потребителей. Правительство будет определять категории товаров, для которых установят особый порядок возврата и отказа от покупки. В частности, это может коснуться, например, продуктов питания и лекарственных средств. Минпросвещение готовит изменения в стандарт работы детских садов. Как сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, главный акцент будет сделан не на заучивании детьми букв и цифр, а на их знакомстве с родной культурой, литературой, обычаями и нравственными ориентирами. По словам Кравцова, детский сад должен оставаться пространством воспитания, а не просто подготовки к школе. Кстати, сегодня в России отмечают День воспитателя и всех дошкольных работников. Украинский кризис может быть урегулирован до наступления зимы, если готовность к этому проявят обе стороны. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Ранее в СМИ появилась информация, что Трамп призвал Зеленского приехать в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Украинский лидер отклонил это предложение. По данным источников, президента Украины расстроил сам факт того, что этот вопрос был затронут. Эммануэль Макрон не исключил возможности вновь занять президентское кресло. Политик подтвердил, что в мае будущего года он уйдет в отставку. Он напомнил, что французская конституция запрещает занимать должность президента более 2 сроков подряд, поэтому выдвинуть свою кандидатуру на ближайших выборах он не может. Однако закон не запрещает баллотироваться снова после перерыва. Напомню, первый тур президентских выборов во Франции назначен на 18 апреля будущего года. Конгресс Европейской конфедерации волейбола принял решение о возвращении российских команд к клубным европейским турнирам через год. В сезоне 27-28 команды будут играть домашние матчи не в России. Эти встречи могут проходить в Белграде. Ранее Международная федерация объявила о допуске россиян до соревнований. Такое решение было принято после того, как МОК отменил свои рекомендации об ограничениях для спортсменов из России. И в завершении выпуска официальные курсы валют на это воскресенье и предстоящий понедельник. Доллар американский в эти дни 84 рубля 34 копейки. Единая европейская сегодня и завтра 95 рублей 87 копеек. В Москве 9:03. Пока на этом все. А далее на Европе Плюс с вами Денис Романов и крутой уикенд. Всем хорошего дня.

0: на Европе Плюс.
1: Это он самый, это я самый, это мы самые. Это крутой уикенд, я Денис Романов, мы Европа Плюс. Конечно же, даже в выходные работаем для вас, ребята. Радуем вас, естественно, у нас еще целый час крутого уикенда. Что будет, что будет? Будет хит «Под прикрытием», это классная игрушка. Борьба настоящая с искусственным интеллектом. И главный приз, наш эксклюзивный мерч, мы его ждем, конечно же. Ждем игру, конечно. Будет гороскоп, будет и горячая новинка. Электронный суперстар сегодня у нас в рубрике «Горячая новинка». Послушаем. Пока ждем ее. Будем слушать Шакиру и Берна Бой, их работу «Дай-дай». Будет Тейм Импала и Дженни, их совместное творение «Дракула» прямо сейчас. Круто!

0: Крутой уикенд на Европе плюс.
1: Горячая новинка.
2: Сегодня в горячей новинке слушаем колоритную историю от бельгийского продюсера, музыканта. Мы его, конечно, знаем, любим его. Это музыкант по имени Last Frequencies. А Ayuvismi, вот эта вся история. Мы знаем его, мы его часто слышим у нас здесь на Европе плюс. И имя абсолютно новое. Для его трека подобран артист, мне кажется, очень необычно. Оттого вдвойне колоритно. Бразильская певица по имени Мари Фройс. Их работа тоже на португальском языке. У меня, конечно, плохо с португальским. Никак. Но я постараюсь это произнести. Параисо или Парадайс. Рай, грубо говоря. Так называется их совместная работа. Послушаем ее сегодня в крутом уикенде в горячей новинке.
0: Крутой уикенд на Европе плюс.
1: Горячая новинка.

Это один из главных летних осенних хитов 2026. Fastboy и Music Sounds. Надо добавить Better With You. Лучше с вами, ребята, звучит музыка. И, конечно же, лучше с вами проводить здесь время в этот уикенд на Европе Плюс, потому что у нас много для вас интересного. А вы наверняка готовы поделиться эмоциями. Все будет в игре «Хит под прикрытием». Мы ее ждем обязательно скоро. Еще будет гороскоп, еще будет Дотан и его история «Numb». Послушаем скоро в крутом уикенде. Дождись.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Гороскоп.
1: Гороскоп на сегодня. Сегодня 27 сентября. Воскресенье. Ну, для тех, кто только что проснулся, такие есть наверняка. И вот для вас информация важная. Во-первых, день недели, время 9:29, ребят. А во-вторых, ну и в-третьих уже. В общем-то, вот он гороскоп. Овны, будьте сегодня чуть требовательнее к себе, чем это обычно происходит. Тельцы, день подкинет вам массу задач, но и силами для их выполнения не обделит. Близнецы, лучшего дня для перемен, чем сегодня, не придумаешь. Раки, ваши настроение на высоте, а этого уже достаточно. Львы, пожалуйста, перелистните уже эту страницу прошлого. Девы, самое время вспомнить, что жизнь — это не только работа. Весы, сегодня вы установите очень полезные контакты. Скорпионы, если у вас свободные деньги и время, то не стесняйтесь это все потратить. В нужное, конечно, на нужное. Пустить нужное русло. Стрельцы, вы на практике поймете, чего вам не хватает для успеха. Козероги, будьте... Там вот деньги были где-то в разговоре про скорпионов. Спросите, они знают. Козероги, будете долго раздумывать, только упустите момент. Водолеи, не пытайтесь во всех ситуациях оставаться правыми и настаивать на своем. И рыбы, ходить с хмурым лицом вам сегодня запрещено.
0: Крутой уикенд на Европе+. Гороскоп.

0: Хит под прикрытием на Европе Плюс.
1: Хит под прикрытием, ребята, прямо сейчас. Классная игра, в которой можно выиграть эксклюзивный мерч от Европы Плюс. Например, классная стильная худи. Угу. От нас. Фирменная. Если хотите его себе забрать, надо, конечно, звонить нам прямо сейчас. 745-6565. Код Москвы 495. 745-6565. Код Москвы 495. Немножко помучаем вас. Мозг ваш. И, может быть, интуиция тоже пригодится. Звоните, мы всех ждем.
2: Европа Плюс. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: прикрытием на Европе Плюс.
1: Играем. Играем в игрушку «Хит под прикрытием», отдаем подарки. Есть фирменный мерч наш от Европы Плюс. Вот, например, в этой игре у нас есть худи. Стильная, классная, все как мы любим. И есть слушатель из прекрасного Петербурга. Зовут его Максим. Будем с ним знакомиться. Максим, привет. Доброе утро. Здравствуй.
2: Доброе утро.
1: Максим человек сдержанный, выдержанный, спокойный. Поэтому от него каких-то супер эмоций не ждите. Но ждите правильного ответа в игре. Я правильно говорю, Максим?
2: Конечно.
1: Ну вот, значит, у нас задание какое? В игре под названием «Хит под прикрытием» надо одолеть ни много ни мало искусственный интеллект. В чем суть? Я тебе поставлю один музыкальный фрагмент. Он принадлежит, авторство его принадлежит одному очень известному артисту или артистке. И, но, этот музыкальный фрагмент, он будет изменен нейросетью. Она его переделала. Он не похож сам на себя, но внутри, конечно, узнаваемые какие-то моменты есть. Слова, какой-то стилистика и так далее. Но надо слушать внимательно. Послушаем, а после того, как послушаем, я тебе дам в помощь два варианта. Надо будет выбрать, кому же принадлежит этот музыкальный фрагмент. Если все получится, то худи твое будет у тебя в кармане, или ты в нем внутри в этом худи будешь ходить. Пробуем?
2: Играем.
1: Давай, задание начинается прямо сейчас.

0: Да, если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Максим, смотри, два варианта тебе в помощь. То есть этот трек, он принадлежит кому-то, да, какому-то артисту, но это не оригинал, то есть это сделано нейросетью. Тебе нужно угадать автора. Кто же это? Это Леди Гага или это Нелли Фуртадо? Как ты думаешь? Какие-то идеи?
1: Первый вариант.
0: Какой вариант?
1: Первый вариант.
0: Первый вариант. Давай слушать правильный ответ. Это Леди Гага! Абракадабра! Абсолютная правда. Так оно и есть. Ты большой молодец. Что можно сказать? Только поздравления. Ты молодец. Круто. Ура. Здорово. Ты справился. Спокойно. Выдержанно. Заработал себе подарок. Это худи наша фирменная от Европы Плюс. Чем тебя и поздравляем, конечно же.
1: О, спасибо.
0: Все, мы тебя еще раз поздравляем. Рад за тебя. Тебе хорошего дня, классного продолжения воскресенья. Удачи. Пока-пока, Максим. Будь, как говорится, счастлив.
1: Спасибо. Всего доброго.
0: Все, пока. И музыки всем, всем, кто нас слушает прямо сейчас здесь на Европе Плюс, будет Элок, Сигала, Элли Голдинг. Их совместная тема под названием All By Myself.
2: Хит под прикрытием на Европе Плюс.

Их работа Animal в крутом уикенде на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Будем слушать танцевальную тему, ну, можно сказать, легендарную. Трек, который в прошлом, в

0: В этом году завирусился вновь и стал популярным вновь, набрал миллиарды прослушиваний. Мне кажется, так оно и есть. Это Кат и Джон, Turn the Lights Off. Такой мемный трек. Кто понял, тот понял. Кто не понял, просто слушает классную музыку, как оно есть. А еще есть классные музыки Джонни. Его история помню. Все это впереди. Все послушаем до конца часа.
1: Реклама. Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
2: В Магните скидки на все 100. С 25 по 27 сентября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 28 сентября по 1 октября при покупке от 700 рублей. И сделайте свои покупки выгоднее.
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Джон Дёрн, Lights Off в конце часа на Европе Плюс. Впереди, в части новом, больше китов, больше музыки, будет Дэвид Гетта и Биби Рекс. Их работа Sad Girls, танцевальный хит, новый, свежий. Шабузи, Барс Антипси, Доминик Файк, поп-рок хит, Baby Doll. Все впереди, все совсем скоро, дождись.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 10 утра в Москве. На Европе Плюс новости. С нами Дмитрий Королев. Доброе утро.
3: Здравствуй, Денис. Приветствую, друзья. Россиянам упростят получение части пособий. Продолжение «Звездных войн» может появиться в следующем году. Пес, русалочка и курица сноубордисты. Люди развлекаются во время наводнений. Подробности далее. В России изменится порядок оформления и получения ряда региональных пособий. Согласно новому постановлению правительства, местные власти смогут передавать свои полномочия территориальным управлениям соцфонда. Благодаря этому с января будущего года оформить выплаты станет проще. Это позитивно скажется и на информировании граждан о положенных им мерах поддержки и ускорит сам процесс получения выплат. В Швейцарии сегодня стартует референдум по вопросу нейтралитета страны. На голосование вынесут поправку в Конституцию, которая должна определить, может ли страна вводить ограничения против других государств и сотрудничать с НАТО. Вопрос был поднят оппозиционными силами. Они отметили, что после 22 года Швейцария присоединилась к большей части антироссийских санкций Евросоюза. Если поправки примут, Швейцарии придется снять санкции и ограничить работу с НАТО. Отдыхать в российских санаториях стало дороже. Как пишет «Известия», средняя стоимость проживания в здравницах выросла на 22% и достигла примерно 10,5 тысяч рублей за ночь. Эксперты связывают рост стоимости санаторного отдыха с высоким спросом, ограниченным предложением и увеличением расходов на медицинские и оздоровительные услуги. При этом такой формат становится популярнее среди россиян в возрасте от 30 до 50 лет. Режиссер трилогии о Человеке-пауке Джон Уоттс может возглавить работу над новой частью франшизы «Звездные войны». Проект задуман как продолжение саги Скайуокеров и должен стать 10-м эпизодом основной истории. Сценарий разрабатывается с конца 2024 года. При этом проект не получил официального одобрения Дисней, которая владеет правами на франшизу. При благоприятном развитии съемки могут начаться уже в следующем году. Напомню, «Звездные войны» и медиафраншиза в жанре эпической космической оперы, включая в себя 9 эпизодов. На экраны первая вышла в конце 70-х годов. Ну а в Бангкоке объявили режим бедствия из-за сильных дождей и подтоплений. Непогода бушует в городе уже 2 дня. Вода почти парализовала движение. Некоторые жители передвигаются по улицам на лодках. Однако некоторые решили, что это не повод для грусти. Один из весельчаков прокатил свою собаку на пенопласте, нарядив ее в костюм русалочки. Видео разлетелось по соцсетям. Кстати, это не единичный случай. Ранее в Западной Вирджинии местный житель поставил на детскую серф-доску домашнюю курицу. Птица не растерялась и оседлала поток, проехав с горки несколько метров. И в конце выпуска официальные курсы валют на это воскресенье и понедельник. Доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95,87. Пока все, а далее на Европе Плюс с вами Денис Романов. Всем отличного утра.

и так далее. Ее история Hold the Horizon прямо сейчас на Европе Плюс. Тема новая, танцевальная. Мы такую любим, у нас много танцевальной музыки, по выходным обычно. Так что обязательно послушай каждую субботу. Есть в 22.00 шоу Residence, там самая лучшая танцевальная музыка. Можно, конечно, и в любое время слушать, когда тебе нравится, где угодно. Как угодно, можно зайти в наше новое мобильное приложение Radio Hub и слушать онлайн, например, в качестве подкаста, да, один из выпусков шоу Residents. А можно скачать себе и слушать вообще в любом месте, где тебе удобно. Так что заходи. И впереди у нас тоже интересные планы. Будем слушать легендарную тему от NSYNC Bye Bye Bye. Будет Мизмо и танцевальный хит Hello. The Sun is Up, Where Are You? Все впереди на Европе Плюс. Все скоро. Европа. Disco X on.

Его история аутентичная. Один из гостей «Живого завтрака» с бригадой У, который состоялся в минувшую пятницу в ВК-стадиум. Наверняка вы там были. Если нет, наверняка видели. Ну, если нет, наверняка слышали. Ну, если нет, то тогда я не знаю, как мы с вами поступим. Ну, заходите на europlus.ru тогда, посмотрите, как это было. Есть выложена запись трансляции, и в ВК можно в сообществе нашем Европа Плюс это найти. Очень наверняка тебе понравится. Так что заходи, в том числе и выступление «Лирика» можно посмотреть, послушать. Впереди больше хитов и больше музыки. На Европе Плюс будет дуэт Оффенбах, их тема «Rocket». Будет клан «Карусел» с работой «Ride». Все совсем скоро, дождись.

0: впереди на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки в ближайшие полчаса. Послушаем гостя живого завтрака с бригадой у хедлайнера Богдана Медведя. Count on me. You can count on me. Еще будет Тедди Свимс, поп-рок-суперстар, соул-суперзвезда Мистер Know It All. А еще одно из главных музыкальных работ всего человечества, всех времен и народов вообще, это Маранди и Энджелс. Это так, это так. Больше хитов и больше музыки впереди на Европе Плюс. Дождись.
1: Бригада У. Они опять сделали это. Живой завтрак с бригадой У.
2: Я Елена из Ярославля. Я выиграла на живом завтраке iPhone 18 с бригадой У.
3: А меня зовут Валентина, город Москва. Я не могу поверить, но я выиграла путевку на лайнере, на круизе. Я вообще в шоке.
4: Меня зовут Алексей, я из Нижнего Новгорода. Я выиграл 100 тысяч рублей в бригаде У в живом завтраке.
5: Всем спасибо, все довольны.
6: Бригада У.
7: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана-Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана-Про.
8: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
9: Я твой внутренний механик, и когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
10: В «Магните» скидки на все 100. С 25 по 27 сентября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 28 сентября по 1 октября при покупке от 700 рублей. И сделайте свои покупки выгоднее.
11: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
12: Мир. Каждый день в твоих руках.
13: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
14: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
15: Согласно исследованию ООО «Марк Аналитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
16: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь. Ты слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40, Urban, Party, New, Rock, Свежее, Light и K-Pop. Europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, 11 утра в Москве.

часто слышим последние недели и часто слышим его работу «Count on Me», забралась уже на 27-е место в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Достойно, достойно. Если тебе по душе румынский дэнс-поп стар, то проголосуй за него на europaplus.ru. Он достоин этого 100%, оказаться выше и выше в нашем фирменном чарте. Конечно, слушаем Еврохит ТОП 40 каждую пятницу в 2 часа дня по Москве. Естественно, это без вариантов. Еще послушаем Риту Ору, ее историю под названием «Let You Love Me». Будет «Another» и главный танцевальный, наверное, главный танцевальный хит лет 2026 «Talk to You» и Билли Айлиш «Bird of Feather». Все впереди.

Emma Sounds, Rise Slow, танцевальный хит. Много-много дэнс-хитов, очень много. Самая лучшая музыка танцевальная, она, конечно, вся в музыкальном потоке под названием «Пати» на europaplus.ru и в нашем мобильном приложении, в новом Radio Hub. Я наверняка, я уверен, что вы про него слышали, слушали много раз от нас и установили уже наверняка себе его. Это можно сделать абсолютно бесплатно, без каких-либо ограничений, слушать музыку на Android-смартфонах, на айфонах, на чем угодно можно слушать. Слушайте, устанавливайте. Наверняка даже на каких-то других умных устройствах можно это сделать. Так что welcome. Там много потоков, 9 музыкальных потоков под любое настроение, на любой вкус и цвет, что называется. Больше хитов и больше музыки впереди у нас здесь тоже. Будет Кайра и Саур, будет Дати и Take Me There. Все это скоро.

0: Это не Тюника, What If, танцевальный хит в конце, почти в конце этого часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Будет танцевальная классика Дэнни Террис, If Only You. Будет Мари Краймбери. Все прошло. Кстати, все прошло, ребята. К сожалению, да, но там все будет еще, все будет. Это я про живой завтрак с бригадой У.
1: Они опять сделали это. Живой завтрак с бригадой У.
2: Всем привет, меня зовут Кирилл Лирик. Сегодня мы хорошенько утром попели в ВК-стадиуме с Европой Плюс, бригадой У. Все было клево.
3: Всем привет, с вами Катя Айова. Я только что была на живом завтраке. Это супер мероприятие.
4: Богдан Медведь. Мой первый приезд в Москву, в Россию.

0: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
2: Эргоферон.
3: Мы всей семьей им лечимся.
1: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
4: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
7: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН, 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
8: В «Магните» скидки на все 100. С 25 по 27 сентября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 28 сентября по 1 октября при покупке от 700 рублей. И сделайте свои покупки выгоднее.
9: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона,

0: Ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Телеканал СТС представляет.
6: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
6: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
8: Для лиц старше 16 лет.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: сейчас тоже. И фоналию, а Макс Пилин. Простите, простите.
1: Ладно, это засчитаю, засчитаю.
0: Простите, простите.
1: Больше не будешь так делать? Не пытайся больше, ладно?
0: Хорошо.
1: Обещаешь?
0: Хорошо.
1: Я приду через неделю, все проверю.
0: Я внизу, только низами буду теперь говорить.
1: Неделя тебе на распевание. Да, и классная тема была только что. И Fon Liu. Дальше здесь Shakira, Burna Boy. Будет также Two Colors. И еще больше хитов и больше музыки в часе новом. Всем welcome.
2: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Столица, полдень.

0: Я в деле. Мартин Гаррикс тоже в деле. На этот раз их совместный хит с пластинки Confessions 2 Bizarre только что на Европе Плюс. Дальше больше хитов и музыки. Встретим до конца часа Imagine Dragons Deliver.
1: Реклама. Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
2: Фантастика. Бизнесу быть. Точка.Банк.
3: АО Точка. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на Точка.ком 18+.
4: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
5: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
6: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
7: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
8: В «Магнит у дома» за монстроением! Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями.

0: эмоциями. Играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года. Включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/настроение. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-89-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка. 6+.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.

0: шансу быть.
1: Точка.банк.
2: АО.ООО.банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
3: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо.ру и приложении. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».

0: Imagine Dragons здесь на Европе Плюс. Ох, как хорошо! Как хорошо от этого трека. Дальше будет только лучше и только больше хитов и музыки в часе новом на Европе Плюс.
1: Европа Плюс ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Радиоплюс.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В столице 13 часов.

Клёво с хитом «Мы». Мы послушаем их впереди на Европе Плюс. И, конечно, смотрите, как ребята выступили на живом завтраке с бригадой У на сайте europaplus.ru и ВК-видео «Живой звук». Айова порадовали невероятно. Смотрим.

0: Да, все правильно говорит Айова, не твое не трогай. А как найти свое? Надо, ребят, выбираться из дома иногда, периодически. Куда выбираться, прямо сейчас расскажет Дмитрий Королев в Афише.
1: Афиша на Европе Плюс.
2: Спасибо, Макс. Приветствую, друзья. Москва вновь предлагает насыщенную программу для тех, кто не хочет сидеть дома. Например, сегодня можно присоединиться к культурно-просветительской акции «Московские истории», приуроченной ко Всемирному дню туризма. В программе множество бесплатных экскурсий. Например, можно прогуляться по Тверской и узнать, как в Москве передвигали целые здания. Ну а в «Заряде» расскажут об исчезнувших улицах и зданиях городской культуре XIX века. Сладкоежек сегодня ждут в арт-кластере «Красный Октябрь». По территории бывшей кондитерской фабрики проведут экскурсию. Маршрут начинается в шоколадной студии, где рассказывают об истории фабрики, производстве знаменитых сладостей и появлении Аленки. Участники также узнают, как устроено современное производство. Во время мастер-класса гости приготовят плитку дубайского шоколада с фисташковой пастой. В гостином дворе сегодня завершается выставка-ярмарка «Арт Россия», на которой более 100 художников и галерей представили живопись, графику, акварель и скульптуру. Среди экспонатов произведения современных авторов, фантастические акварельные миры, натюрморт без предметов и 8-метровая картина «Карта России», созданная из современных шрифтов народов страны. Любители модной индустрии могут узнать историю жизни одной из легендарных моделей Лесли Хорнли, известную как Твиги. В широкий прокат выходит документалка про ее стремительный взлет. Своей эльфийской внешностью и инопланетной энергией Твиги перевернула представление о женской красоте, совершила революцию в мире моды и стала голосом целого поколения. Безусловно, сегодня можно посетить и театр, например, посмотреть спектакль «Три поросенка. Ой!». Его покажут на малой сцене в театре на Таганке. Это современное прочтение сказки Сергея Михалкова. На сцене появятся гигантские куклы, фантастические персонажи и масштабные декорации. А историю в этой версии рассказывает Волк, предлагая посмотреть на знакомый сюжет с другой стороны. Одним словом, день обещает быть насыщенным и интересным, так что отдыхайте с Европой Плюс и хорошего дня.

главная с вами миссия на сегодня — не провалить уикенд. Надо справиться, ребята. Надо хорошенько отдохнуть, чтобы сил хватило на всю новую неделю предстоящую. И мы с вами это сделаем. Через пару минут здесь Мизмо. Hello!

0: когда ты смотришь в зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда

0: песней. С вами выходной день тоже продолжается. Спасибо Fast Boy за эту классную дэнс-тему. Дальше здесь Хэйвен и Кэтлин Арагон, I Run. Встретим также классную тему Call Me Maybe от Карли Рэй Джепсон. Все это до финала часа. Оставайся с нами, отдыхай вместе с Европой Плюс под лучшие хиты этой планеты.
1: Реклама.
2: Пароль
3: ВТБ для бизнеса.
2: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
4: А второе?
2: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rф. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 миллилитров по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
6: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
7: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
8: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
9: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
10: Вы не переживайте, солдат.

0: надо ребенка не обидеть.
1: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00. Для лиц старше 16 лет.
2: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В «Магниту дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ваневского, 185. Приложение «Магнит», акции и доставка 6+.

12plus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12plus. Европа Плюс. Радио номер

ваши голоса и, как всегда, в пятницу расскажет нам, кто не 40 главных хитов недели. Мы же пока двинем дальше, а там впереди Биби Рекс и Дэвид Гетта, Sad Girls, а еще участник прошедшего живого завтрака с бригадой.

0: еще девчонки Sugar Babes, Stronger. Также в эти полчаса Slider Magnet, Penny Foster, будет также Shakira и Burna Boy, а еще Benassi Brothers.
1: Реклама. Я твой внутренний механик, и когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь, а здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
4: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец «АО Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.

0: можно забыть.
1: Точка.банк.
2: АО .ООО банк. Стопроцентная скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
5: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
6: Эргоферон.
7: Мы всей семьей лечимся.
6: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
8: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
11: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
12: В Магнит У Дома за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой Магнит Плюс и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ивановского, 185. Приложение Магнит, акции и доставка 6+.
13: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
14: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
15: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
16: В этом весь ты.
15: И в этом весь ты. Т-банк.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
18: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
19: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.
18: Дальше

называется Warren Fever Dream. Уже через пару минут встретим также Anima, Out of My Body. Еще впереди Богдан Медведи. По его заверению, Богдан Медведь. Он сам об этом сказал. Где сказал? На живом завтраке с бригадой У. Если вдруг вы пропустили, в пятницу прошло масштабное событие ВК-стадиум. Смотрите, как это было на сайте europaplus.ru и ВК-видео.

0: это Black Eyed Peas, а еще прыгучий гитарный риф от Доминика Файка Baby Doll.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй порядка.

0: и правилах и ограничениях его использования доступны на сайте вампривет.ру/mirpay. Mirpay – мобильное приложение от платежной системы МИР.
1: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion – один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: В Магниту дома за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой Магнит Плюс и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185. Приложение «Магнит». Акции и доставка. 6+.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.

0: Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
9: Дальше только...

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер

больше хитов и больше музыки. С нами будет стиляга-парень Harry Styles, стиляга из Лондона Adore You. Впереди также Temper City, музыкальное объединение продюсеров и их история South Aware. И через пару минут здесь гимн всех летних тусовок Don't Wanna Go Home. Это Медуза и Генри Камомайл.

0: хорошие ребята, трио музыкальных продюсеров, которые объединились и решили, что хватит писать музыку для кого-то. Сделаем-ка мы, парни, ребята, это все сами. И молодцы, правильное решение, классный трек мы получили в итоге. Дальше получим еще больше хитов и музыки. Будет лирик, будет Ив Ларок и шоу Weekend Star.
1: Реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Легендарная выгода.

0: Тем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: В «Магните» скидки на все 100. С 25 по 27 сентября. Совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 28 сентября по 1 октября при покупке от 700 рублей. И сделайте свои покупки выгоднее.
2: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
3: Фантастика. Бизнесу быть. Точка Банк.
4: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
5: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
6: Эргоферон.
7: Мы всей семьей им лечимся.
5: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
8: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
11: Европа+.ру.
12: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Rocktop.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 17:00.
3: Европа плюс.
1: Weekend Star.
0: Звезды зажигают и рассказывают
1: на Европе плюс.
2: И сегодня с нами на Европе Плюс пара великолепных спортсменов, фигуристов. И когда я говорю пара, в этой ситуации это не просто дуэт спортивный, а самая настоящая семья. Ребята, с нами Виктория Синицына и Никита Коцалапов. Добрый вечер, ребзики, и всем привет.
4: Привет-привет, рада снова быть здесь.
2: Я вот тут что думаю, как-то так лето, как будто бы, да, вот еще сентябрь, да, лето, а потом раз, и на неделю уже октябрь начинается. А вы не знаете, случайно, куда сентябрь подевался? Вот у меня вот такое ощущение, что его куда-то украли. У вас так же?
5: У нас вообще тоже пролетает, мне кажется, время. Каждый день пролетает незаметно. И вроде как будто бы было лето, а сейчас уже мы готовимся к самым сложным для нас, к самому сложному для нас периоду, это зима. И поэтому осень лично для меня просто она пролетает мгновенно. Я тоже не замечаю.
2: То есть не только лето, но и осень мгновенно, да?
5: Да, вообще время летит быстро.
2: Никит, что скажешь?
4: Да я согласен, у меня вот только мы купались вроде, только все было хорошо, уже на мне куртка. Я, как так произошло, я даже не успел понять, честное слово.
2: Да, утепляемся. Но вот так-то, по идее же, сентябрь у фигуристов не самое такое вроде бы пиковое время. Потому что, ну, если даже говорить с позиции соревнований, да, они все-таки там как-то вот самый там горячку к ноябрю набирают, да. А если говорить с позиции ледовых шоу, то вообще там Новый год еще чуть позже, да. Или не сказать бы, что...
4: Ну вот с точки зрения ледовых шоу сейчас такая тенденция. Мы делаем очень много разных проектов, у нас большая, огромная даже, я бы сказал, команда, и поэтому, ну, проще сказать, что мы сейчас работаем вообще круглый год безостановочно, может быть, весной там у нас есть какой-то перерыв, что здорово, потому что это востребовано, люди ходят, приезжают из разных городов, и приезжают не один раз, а приезжают по 5 раз и больше бывает, и показывают фотографии, а вот мы с вами были там в том городе уже, подпишите здесь, и, ну, конечно, ради такого и стоит работать. А что касается спортивной подготовки, ну, тут супер индивидуально. Вот мы с Викой, как ты правильно сказал, вот больше что-то к ноябрю, больше к зиме, к чемпионату России, даже к декабрю в такой уже прям хорошей боевой форме подходим. Но многие ребята любят наоборот уже начать сезон в боевой подготовке, в боевой форме, потому что им важно сразу же показывать себя на полную катушку.
2: То есть у вас вообще есть такие уровни свободы, да? То есть
4: нет.
2: Нет.
4: Их нет.
2: Это уровни не свободы.
4: Да, просто это прям вот индивидуально. Хорошо, конечно, когда ты показываешь форму, чем быстрее, тем лучше, потому что смотрит же не только внутри страны, а смотрит и весь мир, и для тебя самого внутренне, чтобы быть так, ну, confident, ну, уверенным в себе, тоже это достаточно важно. Но индивидуально. Вот кому-то удается
2: Слово этого
4: быстро.
2: Выпуска – индивидуально.
4: Индивидуально. Ну, правда, кому-то удается это быстрее, а кто-то выбирает стратегию подойти вот к самым важным этапам на хорошем, высоком уровне. Потому что, ну, я думаю, что любой поймет, что удержать пиковую форму практически невозможно. К ней проще вот подходить как-то планомерно.
2: Что сейчас происходит на ледовых площадках и как проходят прокаты нашей сборной? Почему семейные отношения ребята не стали оформлять в момент актуальной соревновательной карьеры? А также правда ли, что постоянное участие в ледовых шоу, по сути, не легче спорта высших достижений? Все это узнаем у Никиты Коцалаповой и Виктории Синицыной на Европе+. Плюс. Стоит послушать.
1: Weekend Star.
0: Звезды зажигают и рассказывают
1: на Европе+.

0: Александр Генерозов и друзья Европы Плюс.
1: Шоу Weekend Star.
2: Олимпийские медалисты, семейные пары, да причем такие обаятельные. И одна из самых, наверное, известных семейных пар — Виктория Синицына, Никита Кацалапов на Европе+. Но давайте все-таки по миру фигурного катания, потому что неделю назад прошли вот эти вот самые контрольные прокаты, да? Во-первых, официально это ли это термин, да, или это так вот на сленге контрольный прокат? Как это называется официально?
3: Да, так называется. Они называются открытые контрольные прокаты сборной России. То есть, в принципе, название официальное уже стало, потому что какое-то время назад они проходили на Олимпийской базе в Новогорске, и это было все в формате закрытом, туда не пускали зрителей.
2: Зато какая свобода тренеру сказать вот по-настоящему, что он думает. Ну-ка, иди, катай! Да? А сейчас как-то надо вроде бы соблюдать, да, уже.
3: Ну, на самом деле, вы знаете, некоторым спортсменам нужно и в такой обстановке немножко кнута дать. Контрольные прокаты очень нервно часто проходят. Тут же уже зрители, то есть это такие пробы чемпионата России, все лучшие российские спортсмены одновременно на одном льду, все происходит как на соревнованиях. Единственный момент, что тебе здесь не выставляют оценки. Ты вот так же приехал на соревнования, только иногда ты понимаешь, что я еще не готов, что мне показывать. А некоторые ребята уже такие ходят, разминаются, уверенные. Поэтому только одни плюсы, то, что прокаты стали открытыми.
2: Танцы где-то ближе к завершению проходят прокатов. Посчитал эпитеты, главные интригующие и неоднозначные.
4: Вообще в танцах всегда есть интрига, но в этом году, к сожалению, одна из ведущих пар травмировались на разминке. Василиса и Максим, да, и они, к сожалению, снялись с прокатов. Интриги, в принципе, никакой не было. Очень хотелось увидеть ребят, которые пропустили сезон, и очень хотелось посмотреть вообще, в принципе, насколько ребята смогут перебороть свой страх.
2: А вот такая история, как с Василисой и Максимом, это, в принципе, обычное для прокатов, или все-таки нечто такое экстраординарное, которое потом имеет далеко идущие последствия?
3: В этой ситуации, что происходит на этой пятиминутной разминке, вообще можно очень долго размышлять, потому что пять пар одновременно на льду, которые находятся сейчас на пике своего адреналина, и просто визуально, когда смотришь в этот момент на лед, происходит очень много всего, все это опасно, вблизи друг от друга. Все хотят размять как можно больше. То есть и не всегда ты успеваешь посмотреть слева, справа, сзади тебя, впереди тебя, что происходит. И здесь было именно так. Вроде бы одни ребята начали делать, так называемую дорожку шагов, и уже как бы делали элемент. То есть они правы должны оказаться в ситуации. Но те ребята тоже едут и разминают свой элемент. И в последний момент они увидели, что они уже на грани столкновения. Они увидели лазейку, что они вроде как бы проезжают и могут проехать. Но вот случилось. В общем, что я хочу сказать, что, на мой взгляд, 5 пар на одном льду — это очень много. Вот в парном катании...
2: Дайте льда!
3: Правильно,
2: дайте
3: просто не хватает на самом деле времени. И, на мой взгляд, вот 4 пары изменило бы ситуацию кардинально, было бы больше места. Одна пара даже решает эту ситуацию.
4: И вообще, в принципе, нужно быть уважительнее на разминке. Понятное дело, что времени

0: и все хотят все размять, но, к сожалению, это травмоопасно очень. И, конечно, мы же все хотим, мы приехали сюда выступать. На разминке лучше лишний раз абстрагироваться и пропустить кого-то. Ну, мне так кажется. Лично мы с Никитой делали так. Мы с ним разминались в основном в зале, а на льду мы разминали только там два элемента максимум и просто чувствовали себя уже дальше по одному даже комфортно на льду. Потому что мы понимали, что если мы сейчас будем разминать всю программу, ты устанешь, ты будешь разгоняться, ты будешь осматривать весь лед, либо пропускать кого-то, либо сталкиваться. Это занимает очень много у тебя и эмоций, и времени, и лишний стресс.
1: Короче, зумеры, учитесь у миллениалов.
0: Да.
1: Напомним всем, с нами сегодня фигуристы и олимпийские чемпионы в танцах на льду в Пекине Никита Кацалапов и Виктория Синицына. Скоро продолжим на Европе Плюс.
2: Александр Генерозов и друзья Европы Плюс.
3: Шоу «Weekend Star».

0: Говорим со звездами и слушаем музыку.
1: Weekend Star на Европе Плюс.
2: Танцует невероятно красиво, да еще и делает это на льду. Виктория Синицына, Никита Косолапов сегодня с нами на Европе Плюс. Ну, про Олимпиаду хочется поговорить. А что вот говорить, если следующее еще очень не скоро? Но вроде бы как это еще не успели забыть. И очень однозначная история с золотой медалью. Кто-то говорил, что вот французская пара как будто бы не заслужена, что вот там, да, вот это у них то. А вы так достаточно хорошо о них отзывались. И даже после уже вот медали. Все-таки где же правда-то? Засудили американцев?

0: нисколько нет сомнений, что они олимпийские чемпионы.
1: Они... Сейчас таксисты и охранники как бы с тобой поспорить готовы, да?
0: Ничего страшного, мы можем поговорить. Им. Американцы, конечно, мы с Викой вообще, да и многие с нами согласятся, что Мэдисон одна из самых топовых, самых лучших партнерш вообще за много-много лет, за несколько, может быть, поколений. Одна из в фигурном катании. Она яркая, техничная. И я думаю, что... после Олимпиады в Пекине они могли бы и вообще спокойно позволить себе закончить со спортом, также выступать в шоу, может быть, пойти тренировать фигурное катание. Там оно продолжается еще после спортивной карьеры. Но в ней горело то, что многие пары ушли. И то есть это их четырехлетие. И она своего партнера, ну, я чувствовал просто, поскольку мы знаем это давно, может быть, я ошибаюсь, но я чувствовал, что именно она была таким двигателем, чтобы еще на 4 года остаться, чтобы наконец-то заработать, попытаться заработать олимпийскую золотую именно медаль, а то вот они в команде золотую заработали, а то и две. Но вот тут вот вышли вот такие дерзкие, стильные, катучие, легкие и вот, на мой взгляд,
2: за один
0: победили.
2: Год.
0: За один год победили.
1: Вик, ты этот страстный спич своего супруга поддерживаешь?
2: Я абсолютно поддерживаю, правда, тоже, потому что, когда я увидела ребят, французов именно в начале сезона, я такая, очень круто, но еще чуть-чуть сыровато. Но потом, когда я их увидела уже на Олимпиаде, они были в такой форме, они так гармонично все делали, смотрелись вместе. И для меня самый весь шок, что это сделали всего лишь за один год.
1: Да.
2: Такого это, конечно, не удается никому.
1: Немножко, конечно, у нас с привкусом досады не попали наши танцоры на льду. Вот чуть-чуть это не сошлось с циклами. В следующей Олимпиаде все-таки, наверное, будет лучше.
0: А мы просто ничего не знаем. Действительно, ребятам дают нейтральный статус сейчас. Поэтому, ну, мы с Викой точно на этот вопрос никак не ответим.
1: Будем надеяться, что повезет и на отборе. И покажем там, наконец, в 30-м году, где зимует.
0: Потому что мы все можем. Ребята у нас топовые. Топовые и голодные.
1: Да. Просто напомню всем о подкастах. Подписывайтесь на Weekend Star. Читайте нас на сайте Европы Плюс. Там же есть и фоточки из студии. С нами сегодня Вика Синицына и Никита Кацалапов. И мы скоро вернемся.
3: Говорим со звездами и слушаем музыку.
4: Weekend Star на Европе Плюс.

0: Weekend Star. Звезды становятся ближе.
1: С Александром Генерозовым на Европе Плюс.
2: Спортивная семья не в переносном, а в самом прямом смысле. Сегодня с нами Виктория Синицына, Никита Кацалапов на Европе Плюс. Когда вы у меня были 4 года назад, я вот сейчас буду злиться, да, вы еще не были официально парой, да, но это было в апреле 22-го. А потом в мае вы объявили. Я видел, что вы пара, но представляете мою досаду и обиду, что не у меня признались. Поэтому вот так вот с вас какая-нибудь эксклюзивная новость. Если есть, говорите. Ладно. А все же, что значит спортивная семья? Ну, реально просто, да, вот не прохалявишь, да, такой типа, сегодня не встану на зарядку. Чего? Кому ты рассказываешь? Или вы, по сути, всегда и были, и с этим статусом ничего такого прям не изменилось?
3: Ну, честно сказать, мы... Жизнь после большого спорта, она поменялась. В ней добавилось очень много чего нового, и... Мы с Викой просто как два электровеника, вот целыми днями носимся, что-то делаем, успеваем и на радио заехать, и потренироваться сами, и кого-то потренировать, и шоу откатать, и кучу всего. Поэтому тут без спортивной дисциплины однозначно никуда, просто не восстановишь, не восстановишься, и не хватит сил на неделю. Поэтому те навыки, которые были приобретены во время нашей спортивной карьеры, активно применяются, и применяются без заставления кого-либо там. Конечно, мы друг другу иногда там поныть можем и все такое. Там я не хочу, давай, ты сможешь. То есть нет такого, что мы там спускаем что-то друг другу. Наоборот, как-то вот мы привыкли мотивировать друг друга.
2: И получается, наверное, когда была спортивная карьера, ну, потом отдохнем.
3: Абсолютно,
2: да. Оказалось, что мы отдых-то был тогда.
3: Да. Это жесткая 100%. Подстава была, да.
2: Подстава прям?
4: Да, потому что когда ты в спорте, ты сконцентрирован только на тренировке, и у тебя там, ну, есть, да, определенное время, когда ты проводишь его на льду, но после льда, после тренировки ты приходишь домой, ложишься...
2: Затупил
4: в сериальчик в интернете, да, еще что-то, вот просто отдыхаешь. А здесь ты после тренировки или после спектакля, у тебя, во-первых, куча репетиций, у тебя куча каких-то разных дел, своей бытовой жизни, дом.
2: Да, ну, и административных всяких хватает.
4: Да, да, и столько всего, что ты такой... Я хочу в детский сад, я хочу... Или, знаете, вот когда ты можешь просто взять и днем поспать. Нет, такого, к сожалению, сейчас нет.
2: Что ж, через минуту-другую подкинем нашим гостям быстрых вопросиков. А я напомню всем, что с нами сегодня Никита Кацалапов и Вика Синицына. Будет интересно.
0: Weekend Star. Звезды становятся ближе.
1: С Александром Генерозовым на Европе Плюс.

0: Weekend Star с Александром Генерозовым.
1: Звездно и интересно.
2: Они спортсмены, которые принесли нашей сборной золотые медали на самых разных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры. Виктория Синицын, Никита Кацалапов. Слов поменьше, информации побольше. Вопросы кратко, ответы в любом формате. Три слова, которыми опишите друг друга, когда вы не в духе.
3: Она упрямая, однозначно. Она упрямая, однозначно. X2. И она совершенно не умеет спорить и ругаться. Она просто, знаете, как...

0: забор. Вот кидаешь слова, они от забора отлетают обратно. Ну вот. Вдвойне упрямая и не умеет спорить. Упрямая X3, да.
1: Кот переходит Вике.
2: Так, сейчас я подумаю тоже.
0: Сглаживает углы.
2: Ты сглаживаешь углы? Мне вообще ничего на ум не приходит сейчас.
0: А потому что, я же тебе говорю, сглаживает углы все. Ситуацию любую подтянет под себя. Загладит.
2: А, я знаю.
0: Помирит.
2: Когда Никита не в духе, все будут тоже не в духе. Вот я бы так сказала. Всем нужно по стойке смирно, спокойненько стоять, и мне в том числе.
1: Всем немножко Никита в этом смысле.
2: Когда плохое настроение у Никиты, я стараюсь своим отношением просто это все наладить, и просто чтобы у него настроение поднялось, сделать все, что будет.
0: Обманывает честного слушателя.
1: Если бы не коньки, то стали бы олимпийским чемпионом в каком виде спорта?
0: Хоккей.
2: Да я бы хотела сказать теннис, не знаю почему.
1: Гороскопами, натальными картами грешите? Ну, вопрос, наверное, Виктории, почему-то я думаю.
2: Слушайте, натальными картами нет, но гороскопы иногда, когда мне попадается, я подписана в одной из социальной сети, где именно телец. Я люблю иногда читать про себя что-то.
1: Никит.
0: А у меня раньше, 10 лет назад, было приложение на телефоне «Гороскоп». И оно было платное. Я, естественно, подписку никакую не покупал, но смотрел одно и то же каждый месяц и узнал уже, что мне покажет. И если выпадала хорошая новость, ну, о сегодняшнем дне, там, на момент соревнований, ну, просто меня это заряжало. То есть какой-то период времени, реально, вот у меня такая фишка была. И...
1: А потом однажды ну, это не просто, сработало.
0: Кстати, возможно, такое и было. Я просто не помню, как я от этого отказался. Обычно от таких вот мелочей суеверных я их всегда пытаюсь перенести вот куда-то дальше. То есть там чехлы тренеру особым способом дать, с нужной ноги на лед выйти, с нужной ноги там наши, коньки закатить. И вот это у меня было вот из этой же серии, вот этот гороскоп, который я знал, что будет, но должно выпасть вот на конкретный день.
1: Искусственный лед или ролики? Ваш выбор. Что-нибудь ну, непрофильное.
0: Искусственный лед. Я вот один раз в жизни, наверное, катался. Мы с тобой не катались, да, наверное?
3: Я
0: не...
3: тоже отдельно катался.
0: Вот я когда-то в детстве даже, по-моему, катался с бывшей партнершей. Вот в клипе мы снимались. И это было отвратительно. Мне очень сильно не понравилось. Больше, по-моему, я никогда не уходил.
2: Да, на искусственном льду это ужасно.
0: Поэтому
2: кататься.
0: Ролики.
1: Если бы можно было поправить в своем выступлении что-то, то в каком и где бы поправили или в спорте? Нет, сослагательных наклонений. Как
0: таких
1: бы
0: моментов миллион. Много. Можно просто пересматривать любое свое выступление. И олимпийское, и там и хорошее, я имею в виду, и плохое. И просто докопаться абсолютно до всего. Но ты же знаешь, что пределу нет...
2: Совершенству
0: нет предела. И вот тут такая история.
1: Продолжим Weekend Star совсем скоро. С нами сегодня Никита Косолапов, Вика Синицына. Отличная музыка прямо сейчас для вас.
4: Weekend Star с Александром Генерозовым.
5: Звездно и интересно.

0: Weekend Star с Александром Генерозовым.
1: Виктория Синицына, Никита Кацалапов на Европе Плюс. Что я знаю, вы летом в Сочи, вместо того, чтобы купаться в море, откатывали Шахерезаду. Это крейзи ощущение максимальное, да, что вот жара, и ты на льду.
2: Да, это просто обалденно. На самом деле, там должна была состояться Шахерезада, но, к сожалению, из-за различных ситуаций, конкретно в этом году не было, мы надеемся, что в следующем будет. Но мы катали в Олимпийском парке, в Сочи парке, мы катали «Аленький цветочек». Каждый день практически без выходных. Но почему это круто? Потому что когда шоу вкатывается, то ты катаешь его с огромным удовольствием. Сил тратится намного меньше, все идет на автомате, ты внутри спектакля чувствуешь себя максимально свободно. И поэтому остальной твой день ты можешь наслаждаться морем, загорать. А вот в прошлом году, когда мы катали двойники с одного катка на другой, посложнее, да?
3: Ну, вообще, в принципе, начинать свой день с того, что ты можешь пойти искупаться, позагорать и классно провести время, это прекрасно. А вечером у тебя есть работа.
1: И я правильно понимаю, что у вас впереди премьера очень громкая, классическая, пиковая дама. И вот как знатно распределились роли. Ты Герман, а ты бедная Лиза. Лиза. Тут, понимаешь, токсичная маскулинность, манипуляции, да, а тут несчастная влюбленность. Вот как-то нормально вам легло?
3: Вообще мы в предвкушении этой премьеры. Мы очень уже давно начали готовить этот спектакль. Стартуем в конце октября, а начали постановку мы, наверное, еще в конце мая. Я думаю, что это будет очень интересный, красивый, необычный спектакль, который будет именно взрослый. То есть это не детская сказка, это взрослый спектакль.
1: Да, вот я и хотел сказать, что...
3: И мы сами очень хотим, и нам интересно посмотреть на это все, когда это все соберется, когда все пазлы соберутся в одну картину.
1: Значит, Герман.
2: Герман, да.
1: Как его на коньках вообще? Я просто не понимаю, это что вообще?
2: Ну, секреты, это же секреты.
1: Да, не расскажешь.
2: Вот мы, я не расскажу. Очень много нового, очень много интересного. Находки просто театральные, а не фигурно-катательные. У нас бывает, что какие-то вещи переносятся даже незаметно для зрителя с одного спектакля на другой. Но вот то, что мы делаем сейчас, и то, что это не сказка, а то, что это вот действительно настоящая взрослая театральная постановка с глубиной и с погружением, с полным. Герман, конечно, отдельно. Ну, я вот сейчас за себя говорю, потому что ты спрашиваешь. Это многогранный абсолютно персонаж с полной метаморфозой с первой до последней минуты, с переживаниями, с изменениями внутреннего состояния. То есть я стараюсь каждый день сейчас погружаться в персонажа полностью. Ну и сцены, которые будут в этом спектакле, они сами будут заставлять зрителя понимать, что происходит. Ну, а я постараюсь просто передать. Я тренируюсь, каждый день хожу. Вот. Ну, опять же, это все больше, чем в спорте льда. Постоянно мы там репетируем, и должно быть круто. Мы, по крайней мере, от себя все сделаем.
1: Короче, еще ко всему этому и артистизм нужно.
2: О, да, конечно.
1: И актерское амплуа. Интересно рассказывать, но вот бы все сначала послушать, заглядывайте в наши подкасты. В конце концов, можно и зайти на сайт Европа Плюс. Там есть текстовые версии, фоточки из студии. С нами сегодня Никита Кацалапов, Вика Синицына. Скоро продолжим.
0: Отличные вопросы.
4: Жаркие ответы.
0: Weekend Star с Александром Генерозовым.

0: Александр Генерозов и люди в центре внимания.
1: Шоу Weekend Star на Европе Плюс.
2: Спорт и люди спорта, фигуристы Виктория Синицына, Никита Коцолапов на Европе Плюс. Еще у вас весной был классный и очень драматичный турнир «Русский вызов», где ты, Вика, без коньков, но на льду. Это как это вообще?
3: Что только не сделаешь ради того, чтобы порадовать зрителей в первую очередь. Ну и, конечно...
2: Это травма, да?
3: Да, к сожалению, это была небольшая травма, которую я получила на льду. Мы очень не хотели пропускать этот турнир, потому что этот турнир дает тебе какую-то возможность посоревноваться в кругу всех спортсменов и тех, которые до сих пор еще в спорте, и тех, которые уже закончили, но это как-то так, этот турнир объединяет нас всех. И нам пришлось выйти из этой ситуации.
2: То есть он тебя тащил так немножко, да?
3: Мы придумали очень...
4: Все три минуты на руках вообще.
3: Мы придумали очень классную идею. Я как ангел спускаюсь с небес, и именно я летаю в этом номере. Поставили номер буквально за 3 дня, и просто поехали, и его там откатали. И смотрелся он тоже очень интересно, потому что на русском вызове такого, мне кажется, еще никто не делал.
2: Никит, я знаю, что ты стартуешь тренерскую свою карьеру. И я думаю, что теперь мы можем уже официально говорить об этом, что ты в тренерском штабе Александра Жулина.
4: Ну, на словах можем официально, но нет пока у меня бумажки, где написано, что я тренер, но мы в процессе. У меня есть образование тренерское, то есть все с этим нормально. Тут формальности остались. Но, тем не менее, честно, вот искренне, честно, с огромным удовольствием делюсь своими знаниями. Вот происходит все так, как я, наверное, мог выдумать в своей голове, когда представлял, вот что для меня такое тренерская профессия и какой буду я как тренер. Самое главное, что у меня полное доверие нашей родной команды и супер крутой материал, с которым я работаю. Я говорю о Степанове Букине и Хаврониной Нарижном. Ваню с Сашей, к сожалению, на прокатах не участвовали, но их очень не хватало. Я уже говорил и там об этом. Они, кстати, в очень неплохой форме находятся, но просто ситуация, которая с ними происходит сейчас, очень морально подбивает ребят, но мы, тем не менее, тренируемся. И прямо сейчас я приехал с тренировки. Вот. Ну, а Дэвид, Сыры и не выступая год, очень круто себя показывают. Также полностью мне доверяют, а я отдаю себя полностью, все свои знания, которые накопил за всю спортивную карьеру, им. Пусть все получится.
2: Но ты не в таком, не Этери стайл.
4: Вообще, оно... Этери стайл иногда очень сильно нужен. Тут нужно смотреть, что происходит. Тут же тренер, это же не только вот сделай то или там научить элементу. Это же залезть в голову нужно. Поэтому, если какая-то ситуация будет, где нужно будет жесткое слово, я с удовольствием, кстати, жестко скажу, потому что умею. Сам эмоциональный. Вот. Но на самом деле ребята взрослые, уже опытные, никого заставлять не нужно. Есть цели большие и у ребят, и я хочу им в этом помочь. Поэтому вот все пока происходит в правильном, как мне кажется, ключе.
2: Класс! Это Виктория Синицына, Никита Коцолапов. Говорим с ними о спорте, о жизни и о чем только не говорим. И скоро продолжим на Европе Плюс.
0: Александр Генерозов и люди в центре внимания.
1: Шоу Weekend Star на Европе Плюс. Реклама.
5: Пароль
6: ВТБ для бизнеса.
5: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
7: А второе?
5: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rф. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: В «Магните» скидки на все 100. С 25 по 27 сентября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 28 сентября по 1 октября при покупке от 700 рублей. И сделайте свои покупки выгоднее.
7: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
9: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
10: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
11: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
10: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
12: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимано-Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в «Лимано-Про».
13: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лимано-Про.ру».
14: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
15: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
16: «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
17: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
18: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
19: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Weekend Star.
1: Звезды зажигают и рассказывают.
0: На Европе Плюс.
2: Воскресенье, и закрываем, не побоюсь этого слова, перелистываем сентябрь вместе с очаровательной парой друзьями Европы Плюс, Викторией Синицыной, Никитой Кацалаповым. Еще знаю, что у вас есть такие неспортивные активности. Вика увлеклась бьюти внезапно, да? Что позвало в дорогу? Бюджет семейный пополнять? Или это всегда была фанатская?
3: Скорее, пока наоборот. Убавлять.
2: Понятно.
3: Это была моя мечта, и после спорта я поняла, что я не хочу зацикливаться, ну, как бы, только на спорте. Я хотела бы развивать себя дальше и хотела окунуться именно в бьюти-индустрию. И решилась на это, открыла салон красоты, и теперь отдушина. Нет, я там, к сожалению, не сижу каждый день. Да, есть люди, которые работают. У меня там сестра, с которой мы открыли вместе этот салон. Нам скоро будет совсем 2 года. И мне кажется, все очень классно получается. Узнаем столько всего нового. На самом деле, это очень сложно и очень непростая индустрия, куда нас занесло.
2: Никит, от этого-то, оказывается, и киноактер у нас теперь. Да, ты в Компарсите снимаешься. Это правда? Или все это еще так себе?
4: К сожалению, съемки должны были уже начаться, но я не знаю, честно.
2: Ты переживаешь?
4: Ну, я переживаю, потому что это очень крутая для меня новость была, когда меня пригласили, и плюс, как это называется, моей партнершей в кино была бы Гелия Встречна, классная очень актриса, я знаю,
2: была
4: и смотрел много и фильмов, и сериалов с ней, и мы на «Ледниковом периоде» вместе выступали, то есть мы даже как-то подружились, я готовился, ходил в ГИТИС, там, с тренером работал, и вообще загорелся этой идеей, готов был отдаваться полностью, но, к сожалению, вот пока какие-то, может быть, несостыковки или переносы. Mm-hmm. И я даже не знаю пока, что сказать, когда состоится там первый съемочный день мой, но я буду держать в курсе.
2: Ребят, ну мы заинтригованы всеми вашими активностями. У вас так все круто, так славно, и вы такие прикольные вообще. Просто на вас смотреть —
4: спасибо.
2: Одно огромное удовольствие. Спасибо, что пришли к нам.
4: Спасибо, мы всегда рады, мы соскучились.
2: Да, и обязательно еще приходите.
3: Ура. Обязательно придем.
2: Что ж, с нами были Никита Кацалапов, Виктория Синицына. Поговорили мы о спорте, поговорили мы обо всем, о чем захотели. А я, Александр Генерозов, попрощаюсь ровно на 7 дней. Встретимся в следующее воскресенье с новым выпуском Weekend Star в 17:00. Будет звездно, будет интересно. Всем пока.
3: Пока-пока.
0: Weekend Star.
1: Звезды зажигают и рассказывают.
0: На Европе Плюс.
5: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

Colors на Европе Плюс, Примадонна, 18 часов и 17 минут в Москве. Всем привет, всем хорошего вечера. Пока еще в режиме уикенда продвигаемся. Целый вечер есть, чтобы классно провести время. Надеюсь, вы этой возможности воспользуетесь. Ну, лучшая музыка будет играть, безусловно, так что продолжаем далее вместе с Бастой и Май Мишель, если я буду танцевать. И Алекс Уоррен через пару минут. Fever Dream. Дождемся на Европе Плюс.

пламенное тело. Баста и моя Мишель на Европе Плюс. Если я буду танцевать, ну, если будете танцевать, не забудьте включить наш подкаст Residence. Там много танцевальных ритмов. Так что welcome. В любой момент подключайтесь на сайте europlus.ru. А пока же танцевальный ритм от Another на подходе. Услышим Talk to You и Tame Impala и Jenny тоже здесь. Дракула уже через пару минут.

0: вещица, которая в первой десятке сейчас находится в нашем чарте, Еврохит ТОП 40, значит, трек вам нравится. Можно на следующей неделе тоже поддержать его или любой другой понравившийся трек. Так что заходите, голосуйте на сайте europaplus.ru. Все начинается по новой в Еврохите. Пока же у нас здесь в финале часа Том Новый Лим, услышим Take It и Тейт Макрей. Тоже появится спорткар через пару минут. Бригада
1: У. Они опять сделали это. Живой завтрак с бригадой У.
2: Я Елена из Ярославля. Я выиграла на живом завтраке iPhone 18 с бригадой У.
3: А меня зовут Валентина, город Москва. Я не могу поверить, но я выиграла путевку на лайнере, на круизе. Я вообще в шоке.
4: Меня зовут Алексей, я из Нижнего Новгорода. Я выиграл 100 тысяч рублей в бригаде У в живом завтраке.
5: Всем спасибо, все довольны.
6: Бригада У.
1: В «Магните» скидки на все 100. С 25 по 27 сентября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 28 сентября по 1 октября при покупке от 700 рублей. И сделайте свои покупки выгоднее.
7: Если беспокоят отеки, есть капли «Лимфомиазот».
8: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
9: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге,
8: в самолете. Просто и удобно. Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
11: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
10: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
12: Для лиц старше 16 лет.
13: Утро, будильник, завтрак, все привычно.
14: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший.

0: своем классе. До 31 октября. Dongfeng Mage от 2 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
1: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 миллилитров по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
2: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
3: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Rush.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 7 вечера.

музыка уикенда пока еще играет. 19 часов 21 минута в Москве. В режиме отдыха продвигаемся далее. Еще больше классных хитов будем заряжать в ближайшее время. Услышим Сидерленд, Ту-Ту-Туру и дождемся также Кендрика Ламара и Сизу. Их ароматичная вещица Лютер. Скоро-скоро.

Европа плюс.

легко и непринужденно проходят у нас выходные. Если, кстати, хочется добавить еще позитива в этот вечер, можно включить «Живой завтрак» с бригадой У, посмотреть полную видеоверсию этого грандиозного мероприятия, которое позавчера состоялось. Так что welcome к нам на сайт или ВК-видео, там все есть. «Живой завтрак» с бригадой У, можно посмотреть, если пропустили. А пока же не пропустим «Cat's Eye», услышим «Animal», и «Mismo» тоже здесь. Hello, через пару минут.

0: Janis mi stau de 10 mi stau nowhere to all. 8 отлично проведем время. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа плюс.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
2: В «Магните» скидки на все 100. С 25 по 27 сентября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 28 сентября по 1 октября при покупке от 700 рублей. И сделайте свои покупки выгоднее.
3: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 000 рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
5: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: europaplus.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 20:00.

French Montana, David Guetta на Европе Плюс. Отличная компания в 20 часов и 18 минут по Москве. Ну, завтрашний день, кстати, тоже можно начать в отличной компании. Белл и Вики возвращаются после выходных, после живого завтрака. Завтра также буду ждать вас с 7 до 10 здесь на Европе Плюс. Обязательно подключайтесь, бригада У. А пока же здесь у нас лучший трек нашего чарта в Еврохит Топ 40 уже вторую неделю подряд. Кстати, это Дати, Take Me There. И дождемся лирик, аутентичная. Скоро-скоро.

Проби Плюс. Можно посмотреть, кстати, как он выступил на живом завтраке Бригаду позавчера. Полная видеоверсия живого завтрака есть у нас на сайте europlus.ru, либо в ВК-видео, так что заходите, welcome. Пока же, далее продвигаемся вместе с The Second Voice, услышим Let Me Be и дождемся Карлиту и Софи Такер, Манхэттен. Скоро-скоро на Европе Плюс.

0: 30 минут подряд, ничего лишнего, только хиты заряжаем на Европе Плюс без остановок. Знаю, в это время Богдан Медведь, Count on Me. Слышим Эрика Брица, Proper Education. Чунки Сейфас Лондон тоже здесь, Galaxy. Много других отличных хитов тоже услышим, совсем скоро стартуем. Нон-стоп, это Европа Плюс.
1: Опять сделали это. Живой завтрак с бригадой У.
2: Всем привет, меня зовут Кирилл Лирик. Сегодня мы хорошенько утром попели в ВК-стадиуме с Европой Плюс, бригадой У. Все было клево.
3: Всем привет, с вами Катя Айова. Я только что была на живом завтраке. Это супер мероприятие.
4: Богдан Медведь.
5: Мой первый приезд в Москву, в Россию. Живой завтрак с

0: В «Магните» скидки на все 100. С 25 по 27 сентября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 28 сентября по 1 октября при покупке от 700 рублей. И сделайте свои покупки выгоднее.
1: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
2: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
1: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
3: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, Пати, Нью, Рок, Свежая, Лайт и Кей-Поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 9 вечера.

Count on Me, это Богдан Медведев на Европе Плюс, он же Богдан Медведь, как он сам заявил позавчера на живом завтраке. Кто еще не видел живой завтрак, посмотрите, у нас на сайте полная видеоверсия и ВК-видео тоже есть, так что welcome. Пока же движемся далее вместе с Риалто, услышим No One Leaves a Discotheque Alive и дождемся Two Colors.

впереди. С нами в это время Ben Delay, I Never Felt So Right. Слышим Ivy, David Guetta, Supernova Love. Dominic Fike тоже здесь. Baby Doll. В общем, проведем время очень хитовое и музыкальное. Скоро стартуем нон-стоп.

0: музыки 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, 10 вечера в Москве.

Sweet. Именно так называется новая пластинка Miley Cyrus. Ну и заглавный сингл с этой пластинки только что послушали на Европе Плюс. Если нравится, не забудьте поддержать, конечно же, в нашем чарте Еврохит ТОП 40 на сайте europaplus.ru. Пока же движемся далее вместе с Мизмо. Услышим Hello и дождемся Кристину Агилеру, ее легендарный хит Genie in the Bottle совсем скоро.

Дивок на Европе Плюс и Slow Down. Хочется замедлить, конечно, выходные. Как всегда, пролетают они очень быстро. 22 часа и 33 минуты в Москве. Но, несмотря на то, что понедельник на подходе, мы его не боимся. Мы его будем встречать очень бодро и не скучно. Вместе с бригадой У, конечно же, с 7 до 10. Завтра в Эл-Вике здесь на Европе Плюс. Обязательно подключайтесь. Будем заряжать все правильно. А пока же движемся далее вместе с одним из участников прошедшего позавчера живого завтрака бригады. Это By India. Услышим его вещицу «Спектакль» и дождемся Али Фармен, Рене Миллер, Body Talk через пару минут.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
2: Достаточно много хороших хитов в ближайшие 30 минут будет играть. Заряжаем нон-стоп. С нами в это время Серж Диван и Хедли, Addicted. Слышим Терис Уильямс, Мистер Know It All. BTS тоже здесь, и Swim. В общем, отлично проведем время. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Hitparade.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, 23:00 в Москве.

0: хотела.
1: Баста и моя Мишель на Европе Плюс. Если я буду танцевать, ну, если будете танцевать, не забудьте подключиться к нашему подкасту «Резиденс». Там много классной танцевальной музыки. Так что в любой момент заходите на сайт europaplus.ru. Там все найдется. Пока же у нас впереди певица Ray, «Where is my husband?» и Хужель, Френч Монтана, Дэвид Гетта. Отличные ритмы. «Shine». Скоро-скоро.

3 минуты в Москве. Всем привет, всем отличного вечера. Надеюсь, вы классно отдохнули в эти выходные. Готовы к понедельнику. Завтра, если что, конечно же, просыпайтесь пораньше. Подключайтесь к бригаде У, Вэл и Вики. Буду здесь с 7 до 10. Пока же здесь у нас будет лучший трек нашего чарта по итогам этой недели. Это Take Me There, Dirty. И дождемся Fastboy, Music Sounds совсем скоро.

0: Цай тоже здесь. Animal. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: классный дэнс-трек Sad Girls. Еще услышим эгоистку Зиверт и Алекса Уоррена, предлагая хит Fever Dream. Все это поставлю уже я, Олег Шишкин. Большой привет каждому и отличной ночи с Европой Плюс.
1: Лучший дебют Жерель Френч Монтана, Дэвид Гетта и Эйден Мартин. Shine. Крутейший взлет Дивак Slow Down. Номер один по-прежнему Дати Take Me There. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

0: когда ты смотришь в зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя в

Ну, просто шикарная работа от парочки, которая довольно часто собирается вместе и создает вот такие классные штуки. Подтверждением тому послужит номинация на премию Грэмми. Правда, правда, пока им не удалось заполучить заветную статуэтку, но кто знает, может быть, получится в этот раз. Sad Girls — это Дэвид Гетта, Биби Рекса на Европе Плюс. Далее предлагаю вот такой состав: Назе и 54 Ultra, трек Talk to You, еще Зоя и свежий подгон Hold the Horizon. И послушаем Marshmello, Portugal Women, тему Phoenix.

скажем, лирик аутентичная. Также появятся парни из Берлина. Two Colors и Primadonna. А еще Медуза. Don't wanna go home. И это далеко не все, так что предлагаю далеко не расходиться. Проведем эти 30 вместе и под отменную музыку.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Час ночи в Москве.

Вики, в общем, очень круто провели время. Кто наверняка, кто был, наверняка это подтвердит, конечно же. Ну, а кто пропустил, то не беда, расстраиваться не нужно. Все можно посмотреть. Запись трансляции лежит на нашем сайте europaplus.ru и ВК-видео. И продолжим коротать ночь под любимые хиты. На подходе Майли Сайрус с новинкой «Buzz Persuade». Чуть раньше Мадонна, Мартин Гаррикс, Бизарр. И услышим Джона Саммита и Инесс. Мощнейшую работу «Crystallized» не пропусти. Disco X on.

студийный альбом. Премьера состоялась чуть больше недели назад. Кто вдруг пропустил такое событие, то наверстываем. Там есть что послушать. И скажу так, Майли, как всегда, на высоте. Окей, уже 1:34 в столице. Предлагаю более не задерживаться, поскольку впереди еще одна порция горячих хитов. Услышим замечательного, улыбчивого парня из Румынии Богдана Медведя. Хит Count of Me. Еще к нам завалится компания в лице ATB, Topic и A7S с треком Your Love. Но сперва продюсер из Франции Мизва, который подарил этому миру один из гимнов прошедшего лета 2026. Трек Hello буквально через пару минут на Европе+.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Да, дальше больше, больше хитов и больше музыки, а главное в режиме нон-стоп. И за это время мы услышим просто невероятно крутые хиты. Например, Кима Сан.

0: приятной соул-музыкой. Тедди Свимс и Мистер Know It All. И это лишь малая часть того, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса, так что смело остаемся вместе с нами.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: А у нас Сергей дозвонился, расскажет о том, как классно проводить время с детьми во видеоиграх. Сергей, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
6: Да, Антон, коллеги, здравствуйте.
4: Коллеги.
6: Коллеги, да. Ну, я еще не прикрепился с рабочего момента, да.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
2: На Европе Плюс.

0: europaplus.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Точное московское 2:00.

Посмотрим, какое место эта песня займет в нашем еврохите. Пока Кима Саундс в листе ожидания, но благодаря нашим голосам уже в эту пятницу сможет попасть в список 40 лучших. Поэтому, кому работа понравилась, то смело голосуем. Сделать это можно на нашем сайте europaplus.ru. Я пока расскажу, чего услышим далее. Например, Варайнер и Лорен, свежую вещицу Let Me Forget You, Звонкова, хит «Вот и все». И послушаем Дати, работу Take Me There.

игры, крутейшие подарки, даже сейф с деньгами притащат в студию, который будем дружно взламывать. Так что моя рекомендация — не пропускать. А пока ждем, будем наслаждаться любимыми хитами. Например, услышим Айову хит «Мы», еще «Сидерленд» и работу на каталонском языке «Ту-ту-туру». А еще раньше всех «Алок» и «Халид». «Дайв Интамия» через 3 минуты на Европе+.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Суперхиты и ничего лишнего. И список следующий. Баста, моя Мишель, если я буду танцевать. Еще Ужель, Френч Монтана, Дэвид Гетта и Эйден Мартин. Shine. И услышим Тейм Импала в компании Дженни Дракула. Все это и не только в ближайшие полчаса на